Тем более, если мы добавляем укладом глазом. Я бы ты, мы же не дадим подали коронцель, и конечно, конечно, другим глазом глазом. Глазом глазом, и укладом глазом.

Fabula. Дети пришли, чайки, чайки, чайки. Там у меня и крым, там у меня проходилку, а мы дети мне проявку на дорогах, поэтому не говорит, собаки мне пальца, а мы это